0: Радио Рокс. Латвия.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Когда идет дождь.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: радио «Рокс».
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой об...

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Места нет? А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: как будто бы рады.
1: Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, viskas, 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: конечно, утопим друг друга и будем вместе лежать. А так тебе морские звезды.
1: Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Есть разница между песнями для концертов, такими обычными альбомными, и песнями, которые в больших формах. Категорическая разница есть. На сегодняшний день наша музыка, любая музыка, живет 20 секунд, сама песня. Вот ты ставишь плей и слушаешь. Нравится, нет, чук, следующее. Когда раньше мы 20-30 лет назад слушали песни, мы их заслушивали с точки зрения не еды, а восприятия. То сейчас музыка исключительно как еда. Нужны хиты, нужна такая вот история понятная. А песни для больших форм, они могут быть разными. Потому что в большой форме самое главное – это давление всей массы всего. Если кто не хочет слушать Фауста, тот не будет слушать вообще ничего.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тене и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Каждый боролся как может, да? Это, конечно, отчасти оттачивал, но это и ломало, это могло ломать. У меня тоже в жизни было много моментов, которые меня могли сломать. Очень много. Как личность, как творческую личность, как индивидуальность, как человека со своей внутренней свободой. Посягательств на нее от социума было очень много.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Маруся!
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Истомая щерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает дух

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и не событий.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
11: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
12: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
13: Билеты. Билеты.
14: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Идеальный дом на природе, около воды, лучше около какой-нибудь красивой воды или залив, который выходит в большую реку с выходом куда-то. Не на проезжей части воды, скажем так, а где-то вот укромненько. Но чтобы можно было на катере выйти и куда-то далеко пойти. И рядом с большим городом, условно, чтобы была инфраструктура близко. Можно было детей отдать в сад, в школу, но жить на природе.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

мы его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Reklāmā.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV. Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как опять.

и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набило уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным, он должен быть колдобиной одни. Должно быть, я то плакать, то смеяться. Должны быть вот шторм, штормить должно на концерте.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, вот по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то вот эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
1: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билетшус Сервис».
2: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то «Радио Рокс».

0: мысли вслух.
1: Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
2: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые на первый взгляд изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билеты в сервис».
6: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks. Tvoje настоящее.

если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Не знаю, почему так получается. Я, видимо, ловлю какой-то воздух времени и пропускаю его через себя, из меня вот такие тексты идут. Хотя я пою о себе, конечно, а не о времени.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Если слушать, то Radio Rocks.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: облаков, глаза слепы от пепла. Вечная.
1: Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги. Сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Автомеханика на Радио Рокс.
2: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мы объясняли, что мы ненавидим, например, гопников. Ну, это вот то, что среди еще детского такого возраста это было актуально, потому что этот контингент вообще вымораживал в хлам. Своим отсутствием мозгов, как бы, своей шоблостью вот этой. Это гопники! Я удивился тогда, кстати. Я думаю, Майк же такой умный человек, такой глубокий, а посвятил песню каким-то обормотам. А это было актуально в те годы. Вот, это была такая внутренняя борьба всего рок-н-ролла, потому что некоторые гопники перевоспитывались и переходили на сторону мыслящих ребят, ну а некоторые нет, а некоторые, наоборот, упорно против них боролись.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, что

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу.

шеф в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лицах.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рос. Твое настоящее.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви,

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: ямы. Его не видеть бы, да не вовек.
1: Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.